0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мен Акбар ибн Махсталу оғлы Ахмадалы болемын. Хамма аскерчилар севги тўғрисида гапиришди. Севги ҳам ўзи мактаб бошидан бошланар экан. Сизлар ёш боларда севгисига аҳамият берган.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Sog'ingan mavsumda sog'ingan qo'shiqlar jarangi.
1: Ko'ngil torin sozlar. Bizda bahor.
0: Bizda
1: bahor.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов.
1: Радио.
2: Радио Маркас.
1: Маркас.
0: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марказ радиоса.

0: Saturday.
1: Oqibatsiz kulgan kuladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио «Маркес».

0: betakror bahor faslida ham ko'klam shukuhiyla
1: sizga hamroh. Marjaz radiosi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Мумтоз наволарда мақом оханглари.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua